это только Bee Gees могут. Вроде бы трагедия называется их песня. Выглядит как вполне себе весело. Все, 3.20 в столице. Дальше на Red FM. Здравствуй, песня. Группа Европа, группа Браво. Пусть все выглядит весело.

Ох-ох, самая загадочная песня на свете, мне кажется. Ну, потому что в оригинале там был «Билет в один конец». Как из «Билета в один конец» в сторону грусти получился синий-синий иней, который лег на провода. Это прям чудо и фантастика. Супер текст, супер песня. «Здравствуй, песня». Ансамбль так называется. Дальше на Ретро-ФМ Михаил Муромов. «Bad Boys Blue» через пару минут.

Очень скоро яблоки станут веткам в тягость. Мы не опомнимся, как наступит август, как-то сказал поэт Михаил Матусовский. Но это так, чтобы немножечко сезон обозначить. 3:50 в столице. Дальше на Red FM Патрисия Касс и The Beatles через пару минут.

0: «Тише, тише, Морамио», — говорит она ему. Он ей говорит, да и так, в общем-то, не очень-то, вроде бы как самая трогательная песня в репертуаре Альбана и Рамины про первую ночь любви. 4:20 в столице, ночь, знаете ли, уже позади, впереди абсолютно точно лучшее. Дальше Ричард Маркс, Сергей Беликов, через пару минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За 4 моря. Каждый день ровно в 21:00.

4:34 в столице, 6 августа на календаре. Сегодня, между прочим, 65 лет, как случился второй в истории полет человека в космос. Вторым космонавтом в истории человечества был Герман Титов. Ну, вдруг вы знали да забыли. Я просто напомнил. Через пару минут «Якида» Джейсон Донован и группа «Мираж».

она видела, как он танцует, и, как вы сами понимаете, впечатлилась глубочайше. Даже страшно представить, что же он там такое вытанцовывал, чтобы вот так на девушку впечатление произвести. 4:49 в столице. Дальше на Red FM Bad Boys Blue, группа Стаса Намина, через пару минут.

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут старики.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось.

0: Специально для тех, кто с утра пораньше не хочет делать утреннюю зарядку. Группа Queen, их совершенно заряжательная композиция про то, что все мы чемпионы. Ну вот прям проснулся и прям сразу чемпион. Дорогой друг, просыпаемся под музыку Red FM и Олика, Стиси Кейдж и группа Браво. Через пару минут. Меня зовут Илья Глебов, 5:20 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону, 101.2.

Это ансамбль «Олика» и «Ноктюрн». «Ноктюрн» – вещь такая, вообще-то, сумеречная и вечерняя, но у «Олики» «Ноктюрн» такой бодрый, что прям самое то под него, этот самый «Ноктюрн» просыпаться. 5.35 в столице. Дальше Александр Барыкин, «Реки Повери», «Beloved» на RFM через пару минут.

Прекрасный вариант. Вместо бега трусцой прогодиться куда-нибудь на велосипеде, заодно нарвать прекрасных цветов в разрешенной зоне. И для здоровья хорошо, и девушка будет вполне себе рада. 5:49 в столице, это Ретро-ФМ. И через пару минут у нас Фэнси и Мишель Дельпеш.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

словечко от себя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Может быть, с утра пораньше и не с кем поговорить. Вот приходится с Моной Лизой разговаривать, как у Томаса Андерса в песне поется. Ну, ничего-ничего, до работы доедем, а там любимый коллектив, и там уж разговоров не в проворот. 6.20, столица, дальше на Ретро ФМ, Айра Смит, мелодия из «Бриллиантовой руки», «Тарзан Бой», меня зовут Илья Глебов. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
4: Праздники любят, когда дарят подарки. В честь 70-летия Дня строителя «Югстройинвест» запускает праздничную акцию. С 3 по 9 августа при покупке квартиры в любом жилом комплексе «Югстройинвест» в Ростове-на-Дону вы получите сертификат в ХОФ на 100 тысяч рублей. Подробности по номеру /19200 и в отделах продаж. Количество подарков ограничено.
5: Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Первым 60 покупателям квартир в Ростове-на-Дону при заключении ДДУ поставление средств на эскроу счет и оплата юрслуг. Акция с 3 по 9 августа 2026 года.
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: По будням с 7 до 11 на Ретро ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Ретро ФМ.
8: Телефон рекламной службы Ретро ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: это «Тарзан Бой». Ну, собственно, минимум одежды и максимум приключений всяких экзотических местах. 6.35 в столице. Дальше на Ретро-ФМ Фиби Кейтс, Евгений Белоусов. Через пару минут всем насыщенного дня.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Ну что, будем считать, что Тина Казинс замолвила, так сказать, словечко, зарядила день на все самое хорошее. Пусть у нас все сегодня будет хорошо. Через пару минут у нас на Retro FM будут Ким Уайлд, «Синяя птица», а в 7 утра летняя смена на Retro FM. Это гороскоп, новости, актуальная ситуация на дорогах и ваша любимая музыка.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: 7.00 в столице, 6 августа на календаре, летняя смена на Ретро-ФМ. А на Ретро-ФМ новости, в студии Дмитрий Королёв. Доброе утро.
1: Приветствую, друзья. Российские автозаправки будут продавать бензин евро 2, 3, 4. Делать это разрешено до июля будущего года. При этом, как уточнили в Минэнерго, АЗС будут обязаны наглядно предоставлять информацию о классе топлива. В министерстве подчеркнули, что решение носит временный характер. Разрешение на продажу менее экологичных классов топлива позволит решить проблему возможного дефицита, возникающего из-за изменения логистических цепочек. Билеты на общественный транспорт в России приведут к единому стандарту. Изменения произойдут с 1 сентября, об этом сообщает Минтранс. Как уточнили в ведомстве, речь идет не о едином дизайне, а о перечне информации, который должен содержать каждый билет. В нем будут указывать условия поездки, правила провоза багажа и положенные услуги. Новый формат позволит пассажирам эффективнее оспаривать нарушения своих прав, а также доказывать факт покупки билетов. Госдума займется видеоиграми после выборов. Как заявил российской газете глава комитета по информполитике Сергей Боярский, поправку о регулировании этой отрасли депутаты не успели принять в нынешнем составе. Документ доработают с учетом предложений игровой отрасли. Ну а ранее сообщалось, что власти хотят ввести авторизацию игроков по номеру телефона или через госуслуги, маркировку игрового контента и блокировать игры с запрещенной информацией. В Казахстане хотят сделать въезд для иностранцев платным. МВД разработала поправки, которые вводят электронные разрешения. Документ сейчас находится на публичном обсуждении. Стоимость разрешения пока не сообщается. Между тем, инициатива уже вызывает вопросы. Жители приграничных районов, у которых обширные родственные связи и активные экономические интересы, часто живут в одной стране и ежедневно ездят на работу в другую. Законопроект не уточняет, придется ли им платить за разрешение каждый раз. Ну и по традиции о празднике, а сегодня в России отмечают День железнодорожных войск. 6 августа 1851 года император Николай I подписал указ об учреждении первых в мире железнодорожных войск. Им поручили заниматься охраной и эксплуатированием железнодорожных путей. Служащие обеспечивают тыл армии и отвечают за бесперебойную работу транспортных путей. Также военные вместе с гражданскими работниками прокладывают новые стратегически важные магистрали. И о валюте. Доллар сегодня 80 рублей 92 копейки, евро 93,19. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и лучшая музыка, проверенная десятилетиями. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: 6 августа, четверг. Утренний выбор между желанием комфорта и необходимостью действовать уступит место приятным контактам, дипломатии и решению бытовых вопросов. Овны. Дельный и практический совет ближе к вечеру поможет найти наиболее удачное решение для задач. Тельцы. Там, где обычно нужно реагировать быстро и прямо, сегодня лучше сделать паузу. Близнецы. То, что происходит в вашем внутреннем пространстве, важнее внешних событий. Раки. Не стоит выяснять отношения с друзьями. Сегодня вы можете быть чересчур субъективны. Львы. Ощущение давления в утренние часы не стоит принимать за тон всего дня. Девы. Сегодня вам будет благоприятствовать удача в областях, связанных с коммуникацией. Весы. Бережное отношение и чуткость к эмоциям собеседника помогут выявить то, что излишняя напористость может разрушить. Скорпионы. В отношениях с близкими сегодня может легко вспыхивать раздражение, поэтому лучше избегать острых тем. Стрельцы. Обсуждение самочувствия поможет увидеть то, что скрыто. Козероги. Возможно, что-то препятствует вашему душевному равновесию и наслаждению жизнью. Сегодня ваша цель – обнаружить это. Водолеи. Рутинные мысли естественны, но иногда полезно на время отпустить их и переключиться. Рыбы. День будет удачен для работы с информацией и общения. Главное – во всем мера. Всем удачи!
0: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: как говорится, очень много масок у отчаяния, и смех отнюдь не худшее из них. Группа «Арабески» в летней смене на Retro FM. Ее история о старом уличном клоуне, которого когда-то знали все, а теперь он выступает в парке для детишек. 7.19, время московское. Впереди у нас группа «Роксет», комбинация и новости в середине часа. Не переключайтесь!
1: Летняя смена на Retro FM. С новым летним утром.
2: Реклама.
3: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
6: Окошкина. Вечеринка. Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
7: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Вспомнились мне под эту песню строки из интернета про бухгалтера. Я спела, даже станцевала, игриво поводя плечом, но шефу нужен был квартальный отчет. Группа «Комбинация» с нами здесь в летней смене на Ретро-ФМ в столице 7.30. Дмитрий Королев уже в студии с отчетом о том, что происходит в стране и мире. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. В России к 1 сентября необходимо ввести школьные выплаты. На сей раз к этому призвал замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, размер такой поддержки в текущем году должен составить около 15 тысяч рублей на каждого ребенка. Гриб убежден, что материальная помощь должна распространяться на все семьи, где есть ученики с 1 по 11 класс. Сейчас единая федеральная выплата к 1 сентября законодательством не предусмотрена, однако

В ряде регионов действуют местные меры поддержки, нацеленные преимущественно на многодетные семьи. В Иркутской области приземлился вертолет с эвакуированными членами экипажа лесопожарного самолета, который пропал еще 3 августа. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев. По его словам, у экипажа, а это командир воздушного судна и летчик-наблюдатель, небольшие ссадины и ушибы. Воздушное судно почти не пострадало. Специалистам предстоит установить причину крушения. Ну и напомню, самолет пропал в минувший понедельник во время авиапатрулирования леса в Байдабинском районе. В районе японской префектуры Кумамото произошло землетрясение. Как сообщил глава в главном метеоуправлении Японии, магнитуда составила чуть более 5. Угроза цунами не объявлялась. Ну и напомню, последнее землетрясение в Японии произошло в конце июля. Тогда магнитуда составила более 7. Погибли 38 человек. Минтранс готов рассмотреть запуск прямых рейсов с Аргентиной и Бразилией. В ведомстве отметили, маршрут намерены открыть в случае заинтересованности авиакомпаний этих стран. Ну а ранее в Минтранс сообщали, что Россия готова обсудить и запуск прямых рейсов с Мексикой при обращении властей этой страны. Пока этот вопрос не обсуждается. Организаторы Интервидения подтвердили, что конкурс состоится в Саудовской Аравии. Работа над организацией продолжается. Ранее появились слухи об отмене или переносе. Организаторы подчеркнули, что некоторые операционные вопросы подготовки еще предстоит решить. Однако они отметили, что конкурс по-прежнему планируют провести в этом году. Напомню, возрожденный музыкальный конкурс Интервидения в прошлом году состоялся в Москве. Участниками стали представители 23 стран. Победителем стал исполнитель из Вьетнама. И о валюте на этот четверг. Доллар 80 рублей 92 копейки, евро 93,19. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: всем, кто чувствует любовь, как и героиня этой песни, музыкальный привет от Донны Саммер. А тех, кто чувствует, что пора просыпаться, пытается разбудить летняя смена на Retro FM. Если ваш будильник с этой задачей не справился, а мы попробуем. У нас, друзья, есть все, чтобы сделать утро приятным. 7:35, время московское. Совсем скоро будем подпевать Жанне Рождественской и Дитеру Болину с группой Blue System.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
8: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
8: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
8: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
8: Подробности на сайте retrofm.ru.
9: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.
8: Retro FM.

0: помнится, в книге одной известной британской писательницы прочитал следующие строки. «Ах, если бы кто-нибудь придумал, как сохранить воспоминания, запереть их во флакон, как духи, чтобы они никогда не выдыхались, никогда не потускнели, а когда тебе захочется, вынешь пробку и заново переживешь тот миг». О временах, которые прошли, но которые всегда приятно вспомнить, Майкл Джексон в нашем эфире 7.49 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго утра. На Ретро FM продолжается летняя смена. В начале следующего часа у нас новости и гороскоп. Не пропустите, а до конца этого часа мы еще будем подпевать Сиси Кетчи Юрию Антонову.
1: Летняя смена на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru. От 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
15: 12+.

0: Он четвертый там и тут. Этот день четверг зовут. Его и встречаю вместе с летней сменой на Ретро FM в Москве 8. Дмитрия Королева встречаем с новостями в самом начале нового часа. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Центробанк пока не видит оснований уверенно говорить о новом снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях. В регуляторе считают, что ускорение потребления и роста цен может быть временным, а влияние подорожавшего топлива ограниченным. Однако неопределенность сохраняется. Кроме того, пока неизвестны среднесрочные параметры бюджета, которые также могут повлиять на инфляцию. Напомню, сейчас ключевая ставка 14%, и глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что дальнейшее решения будут зависеть от ситуации в экономике. Российским гражданам следует заранее подавать документы на шенгенскую визу в Испанию. Причина – продолжительный срок рассмотрения заявлений. Процесс оформления может занимать до 45 дней. Ранее Ассоциация туроператоров сообщала, что Еврокомиссия ограничила выдачу многократных разрешений, обязав запрашивать отдельную визу на каждую поездку. В МИД России неоднократно называли такие меры дискриминацией по национальному признаку. Кандидатский корпус на парламентских выборах в этом году омолодился, на это указала председатель Центра сберкома Элла Памфилова. Глава ЦИК обсудила предстоящие выборы с президентом Владимиром Путиным. Памфилова отметила, что статус кандидата получили более 3000 человек, из них каждый пятый – представитель молодежи в возрасте до 35 лет. Только 9% кандидатов преодолели 65-летний порог. Путин, в свою очередь, указал на относительно небольшое число женщин-кандидатов, их доля составила 26%. Российским фермерам предложили разрешить строительство жилых домов на собственных сельхозугодьях. Законопроект направили на отзыв в Минсельхоз. Как пишут ведомости, сейчас во многих регионах такие дома запрещены из-за опасений, что земли будут выводить из сельскохозяйственного оборота. Авторы инициативы отмечают, что фермерам нередко необходимо жить рядом с производством. Ну и, пожалуй, один из самых счастливых людей в мире живет в Италии. Имя не сообщается, но известно, что это женщина. Она выбросила лотерейный билет, решив, что он ничего не выиграл. Однако потом выяснила, что он принес бы ей 1 000 000 евро. К поиску заветного билета подключились сотрудники мусорного полигона. Его искали больше суток, и в итоге лотерея на 1 000 000 вернулась к своей обладательнице.
0: Ну, видимо, кто-то там наверху очень хотел, очень надо было вручить им деньги этой итальянке.
1: Ну, видимо, так оно и есть. А, кстати, добавлю, что и в России нередко выигрывают миллионы. И вот по статистике, самые счастливые именно среди женщин – Ольга, Наталья, Елена, Юлия и Ирина. А среди мужчин – Александр, Сергей, Алексей, Андрей и Дмитрий.
0: Пытайтесь, Дмитрий, пытайтесь, у вас получится.
1: Я пытаюсь. Вот, кстати, добавлю, опять же, имя Олег в список хоть и не входит, но зато его часто связывают с удачей, талантом и возможностью улучшить материальное состояние.
0: Я не удивлен. Пытался, конечно, что-то выиграть, ну а кто не пытался ради интереса? Не лотерейный я человек.
1: Пытайтесь. А пока о валюте. Доллар 80.92, евро 93.19. Все, пока на этом. Далее на Ретро FM летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро FM.

0: Детство можно сравнить с кометой Галлея. Как пошутил кто-то из современников, детство начинается с рождения, потом исчезает и появляется лет через 75. Ну, плюс-минус. Кстати, комета Галлея будет прекрасно видна в вечернем небе в августе 2061 года. Надо будет не забыть сделать заметку в блокнотике, чтобы не пропустить. Ну, а прямо сейчас не пропустим астрологический прогноз на день сегодняшний.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 6 августа, четверг. Утренний выбор между желанием комфорта и необходимостью действовать уступит место приятным контактам, дипломатии и решению бытовых вопросов. Овны. Дельный и практичный совет ближе к вечеру поможет найти наиболее удачное решение для ваших задач. Тельцы. Там, где обычно нужно реагировать быстро и прямо, сегодня лучше сделать паузу. Близнецы. То, что происходит в вашем внутреннем пространстве, сейчас важнее внешних событий. Раки. Не стоит выяснять отношения с друзьями. Сегодня вы можете быть чересчур субъективны. Львы. Ощущение давления в утренние часы не стоит принимать за тон всего дня. Девы. Сегодня вам будет благоприятствовать удача в областях, связанных с коммуникацией. Весы. Бережное отношение и чуткость к эмоциям собеседника помогут выявить то, что излишняя напористость может разрушить. Скорпионы. В отношениях с близкими сегодня может легко вспыхивать раздражение, поэтому лучше избегать острых тем. Стрельцы. Обсуждение самочувствие поможет вам увидеть то, что скрыто. Козероги, возможно, что-то препятствует вашему душевному равновесию и наслаждению жизнью. Сегодня ваша цель – обнаружить это. Водолеи, рутинные мысли естественны, но иногда полезно на время отпустить их и переключиться на что-то другое. И, наконец, рыбы. Ваш день будет удачен для работы с информацией и для общения. Главное во всем знать меру. Отличного всем четверга!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Не знаю, как вы, друзья, а я завидую тем, кто обладает суперспособностью засыпать буквально за пару минут в любой ситуации, даже самой непонятной, и также быстро и легко просыпаться. Хотя с последним проблем как-то меньше. Как можно меньше проблемных моментов в утренней жизни и как можно больше позитива желает всем слушателям Ретро-ФМ наша летняя смена. Продолжаем с улыбкой встречать утро под песни любимых артистов группы «Joy» с нами в 8.19 по московскому времени. Меня зовут Олег Орлов. Здравствуйте!
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
5: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Высотаримстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высотаримстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаримстрой».
9: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
10: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
11: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее? ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
12: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
13: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
14: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
5: Ретро-ФМ.

0: Уже давно сказали адьос ушедшей ночи и говорим буэнос диас утру нового дня, коим сегодня является четверг, если верить календарю, потому что лично у меня в душе пятница.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Сегодня вступает в силу новый закон о защите россиян от кибермошенников. Вводятся жесткие нормы для банков, операторов связи, маркетплейсов и госорганов, через которые идут наши персональные данные. При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия. В случае этого выявления банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах. Новый закон в том числе даст людям возможность наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денег. Будет обязательная маркировка звонков. С завтрашнего дня и по 20 августа на котельной номер 21 в микрорайоне Суворовский в Ростове будет проводиться планово-предупредительный ремонт. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная. Из-за работ в указанный период временно ограничит подачу горячего водоснабжения в границах улиц Султана Медхана, Андреева, Белоусова, Дубинина, Петренко, Петрова, Платона Клята, Уланская, Висаитова, Печорского, Драгунская, Измайловский бульвар. В Ворошиловском районе Ростова специалисты АО «Дунэнерго» ведут круглосуточные работы по восстановлению электроснабжения. В настоящее время без света остаются потребители, проживающие на улицах Погодина, Ларина, Герасименко, проспект Нагибина, Петербург.

0: переулке Оренбургском, сообщили в компании. Там подчеркнули, что восстановительные работы продолжаются и будут вестись непрерывно до полного устранения последствий аварии. Для повышения надежности энергоснабжения на этом участке компания планирует до конца года построить новые кабельные линии по проспекту Михаила Нагибина взамен устаревших. Подрядная организация уже приступила к работам. Каждый третий россиянин положительно оценивает налоговый режим для самозанятых. Наибольшую поддержку режим получает среди действующих самозанятых. Те, кто положительно оценивает налоговый режим, отмечают, что он помог многим выйти из серой зоны, удобен для подработки благодаря простой регистрации и уплате налога, а также предусматривает посильную налоговую ставку. По данным исследования, многие россияне оформляют самозанятость для временной работы или отдельных проектов, а затем закрывают статус. О курсе валют: доллар 80 рублей 93 копейки, единая европейская валюта 93 рубля 19 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего дня.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

с тобой случилось, но точно знаю лишь одно. Ты чудом вдруг переменилась, ты вдруг переменилась.

0: Как мало мы, оказывается, о себе знаем, друзья. Сегодня утром наткнулся на новость о том, что один человеческий мозг генерирует больше электрических импульсов в течение одного дня, чем все телефоны мира вместе взятые. Предлагаю переварить эту информацию, сгенерировать кое-какие умные мысли. Ну, как минимум, просто собрать мысли в одну кучку с утра пораньше. А помогут нам в этом далее Бакара, Александр Барыкин, Альбана и Рамина Пауэр. Далее в летней смене на Ретро FM. Сверим часы, друзья, в столице 8:35.
1: Как будто Золушка в кино.
2: Летняя смена на Ретро FM. Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу.
5: Первая смена.
4: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Первая смена.
4: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Первая смена. Ретро-ФМ.
6: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х.
10: Круглосуточные без рекламы.
2: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
10: 12+.
11: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: После таких классных песен, как эта, дуэта «Бакара», невольно приходит мысль о том, что жизнь, конечно же, прекрасна. Особенно, если не обращать внимания на ценники и поменьше смотреть новости. Впрочем, бывают и хорошие новости. Убедимся в этом уже в начале нового часа, а до конца этого еще послушаем Алену Свиридову и группу Queen. 8:48, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Приветствую всех, кто встречает это августовское утро вместе с летней сменой на Ретро FM.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро FM. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Руснему на суточный ру. 6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: В Москве 9 часов. Вперед и только вперед с песнями, бодряще согревающими и с летней сменой. Продолжаем встречать утро. Дмитрий Королёв поддаст жару, даст стране угля. В плане горячих новостей, естественно.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Действующие до конца года ограничения на повышение пений за просрочку оплаты жилищно-коммунальных платежей следует продлить. Об этом сегодня сообщил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вальфсон. Согласно жилищному кодексу, размер пени определяется с учетом ключевой ставки. Однако после начала спецоперации в 2022 году было решено приостановить такую систему. По мнению депутата, необходимо закрепить постоянный механизм с потолком пеней. В России предложили ввести 50% скидку на эвакуацию автомобиля. Это станет возможным, если водитель оплатит и штраф, и расходы на перемещение транспортного средства в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Это инициатива фракции «Новые люди». По словам депутатов, соответствующий законопроект они внесут на рассмотрение парламента. Как передает ТАСС, в настоящее время система скидок действует лишь при быстрой оплате только самого административного штрафа за некоторые нарушения ПДД. 88 беспилотников Ярославской области отразили самую массовую атаку ВСУ. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев. Он уточнил, что жертв и пострадавших нет, но в нескольких многоквартирных домах выбило стекла, сгорел частный дом. Также повреждения получили несколько автомобилей. Всем пострадавшим предоставят компенсацию. В Абхазии заявили о восстановлении электроснабжения после аварии на Ингурской ГЭС. Причины сбоев Минэнерго Республики не уточняют. Неполадки на гидроэлектростанции оставили всю страну без света примерно на 2,5 часа. Блэкаут произошел и в Грузии. В Тбилиси остановилось метро. Была нарушена работа железной дороги. Позднее подачу энергии начали восстанавливать. Этот инцидент стал уже третьим блэкаутом в Грузии за последние 2 недели. Американские генетики вывели собак, не вызывающих аллергию. Для этого они использовали редактор генома. Как стало известно, 2 гипоаллергенных бигля, Альфи и Бейли, родились еще 2 года назад. Все это время ученые внимательно следили за их развитием. Специалисты утверждают, что редактирование ДНК никак не сказалось на их здоровье. При этом в образцах их слюны и шерсти аллерген отсутствует. В будущем компания планирует выводить подобных собак для продажи.
0: Где-то я это уже слышал. Причем лет 20 назад еще и про гипоаллергенных котов, и про таких же собак. Если что, чихать с тех пор я меньше не стал.
1: Но главное, чтобы меньше любить животных вы не стали. Ну и о валюте. Доллар в этот четверг 80 рублей 92 копейки, евро 93,19. Пока все. Аделия на Ретро-ФМ. Летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Ретро-ФМ. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Ну, не получается всегда быть правым. Человеку свойственно ошибаться, так что вполне можно понять героиню этой песни Кати Лель. А чтобы совершать меньше ошибок, ну, хотя бы иногда слушайте «Гороскоп» на Ретро-ФМ.
1: «Гороскоп» на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 6 августа, четверг. Утренний выбор между желанием комфорта и необходимостью действовать уступит место приятным контактам, дипломатии, решению бытовых вопросов. Овны, дельный и практичный совет ближе к вечеру поможет найти наиболее удачное решение для ваших задач. Тельцы, там, где обычно нужно реагировать быстро и прямо, сегодня лучше не торопиться. Близнецы, то, что происходит в вашем внутреннем пространстве, сейчас важнее внешних событий. Раки, не стоит выяснять отношения с друзьями, сегодня вы можете быть чересчур субъективными. Львы, ощущение давления в утренние часы не стоит принимать за тон всего дня. Девам будет благоприятствовать удача в областях, связанных с коммуникацией. Весы, бережное отношение и чуткость к эмоциям собеседника помогут выявить то, что излишняя напористость может разрушить. Не давите ни на кого. У скорпионов сегодня может легко вспыхивать раздражение при общении с близкими, поэтому вам лучше острых тем избегать. Стрельцы, обсуждение самочувствия поможет вам увидеть то, что скрыто. Козероги, возможно, что-то препятствует вашему душевному равновесию. Сегодня ваша цель – обнаружить это. Водолеи, рутинные мысли естественны, но иногда полезно на время отпустить их и переключиться на что-то другое. И, наконец, рыбы. Ваш день будет удачен для работы с информацией и для общения. Ну, главное – во всем знать меру. Всем знаком зодиака отличного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ. I didn't realize that my life would change.

0: Ну, кто не сталкивался с этой ситуацией? Только соберешься разбогатеть, то за квартиру платить надо, то туфли износятся, то куртка порвется. Так и живешь от зарплаты до зарплаты. А деньгах и делах насущных спела нам Абба только что в летней смене на Ретро-ФМ. В Москве 9.19. Меня зовут Олег Орлов. Здравствуйте, друзья. Далее бодрить нас будут на Ретро-ФМ Эйфель 65, Дмитрий Маликов и, конечно же, не пропустим новости в середине часа.
1: Смена на Ретро-ФМ с новым летним утром. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.

0: Иногда утром очень сложно понять, вы просто не выспались или правда всех ненавидите. Но стоит выпить чашечку кофе, включить хорошую музыку или настроиться на любимую радиоволну, как вскоре все становится понятно и все возвращается на свои места. В Москве половина десятого. Дмитрий Королев вернулся на свое место у микрофона. Послушаем, что происходит в стране и мире.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. В России впервые за лето отмечено снижение потребительских цен. Об этом сообщает Федеральная служба госстатистики. Основным драйвером этого остается удешевление плодоовощной продукции. Сильнее всего подешевели белокочанная капуста, картофель, морковь и помидоры. При этом огурцы, яблоки и бананы, напротив, прибавили в цене. Кроме того, подорожали гречка, сахар, куриное мясо и пшено. Также отмечен небольшой рост цен на рыбу, масло, рис, соль и хлеб. В Ярославле открыли проезд на перекрестке Московского перекрестка с юго-западной окружной дорогой. Ограничения снято. Об этом сообщил глава области Михаил Евраев. Движение на выезд из города в сторону Москвы осуществляется в штатном режиме. Общественный транспорт вернулся на обычные маршруты. Ну а ранее Евраев сообщал, что расчеты ПВО отразили самую массированную атаку беспилотников ВСУ на Ярославскую область. Сбито 92 дрона. Отражение атаки украинских дронов ввели и в Тверской области. Обломки одного из аппаратов задели фасад складского комплекса, никто не пострадал. Росавиация классифицировала ЧП с самолетом «Цесна» при Ангаре как аварию. Напомню, об исчезновении легкомоторного лайнера с двумя членами экипажа стало известно 3 августа. Борт занимался мониторингом пожарной обстановки в лесах Байдабинского района Иркутской области. Накануне самолет нашли. Командир воздушного судна и летчик-наблюдатель выжили. Сегодня их эвакуировали. Обеспечивают работу путей и перевозку важных грузов, в том числе в зоне спецоперации. Сегодня 175-летие отмечают железнодорожные войска России. Только с начала этого года в зоне боевых действий их силами восстановлено больше 250 километров путей. Отремонтировано 10 станций и 11 транспортных перегонов. Кроме того, военные возводят сеточные коридоры безопасности, которые защищают логистические пункты, пехоту и бронетехнику. Россияне стали чаще приобретать технику для приготовления полезной еды в домашних условиях. Как выяснили аналитики, за 7 месяцев этого года спрос, например, на аэрогриле вырос на 26%. Больше россияне стали обращать внимание и на сушилки для

объектов и соковыжималки. При этом чаще в этом замечены мужчины. А вот женщины способствуют росту спроса на продукты для правильного питания. И о валюте. Доллар в этот четверг 80 рублей 92 копейки, евро 93,19. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра!

0: Рафаэлла Карра, весело стуча каблучками, в ритме веселого танца подвела нас к мысли о том, что любовь спасет этот мир. И с ней трудно не согласиться, друзья. 9:35, время московское. Через пару-тройку минут нас своими лучшими хитами порадуют в летней смене. На Ретро-ФМ Юрий Антонов и группа «Смоуки». Оставайтесь с нами.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Счастье – это когда есть тот, кто ценит тебя, а не оценивает. Тот, кто дорожит тобой, а не использует. Радуется за тебя, а не завидует. И ты отвечаешь взаимностью. И такие люди все вокруг. Вот в таком счастливом обществе, о котором поет группа Ace of Base, уверен, многим хотелось бы жить. Предлагаю совместными усилиями становиться чуть лучше. С каждым днем, глядишь, и заживем. Как вам такая перспектива, друзья? 9.48, время московское. Напомню, что до конца августа каждому буднему утру с вами на Ретро FM радуется летняя смена. Меня зовут Олег Орлов. Уже скоро, в начале нового часа, у нас будут новости и гороскоп. Обязательно дождитесь.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро FM.
2: Реклама. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2020. 26-го года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: В Москве 10 часов. Душа поет, а сердце подпевает. Любимым хитам на Ретро-ФМ летняя смена добавит этому утру правильных эмоций. А Дмитрий Королев в начале часа добавит нам новостей. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Россиянам могут возвращать деньги за услуги риэлторов при обмане. С инициативой выступают МВД, ФСБ и Генпрокуратура. Как пишут ведомости, речь о случаях, если суд признает сделку недействительной. Между тем, по информации издания, окончательная позиция по инициативе не сформирована. В частности, Генпрокуратура предлагает дождаться доклада Росреестра, который выступает против включения подобной меры в антифрод-пакет, хотя в целом поддерживает необходимость регулирования деятельности риэлторов. Билеты на общественный транспорт в России изменятся с 1 сентября. Как уточнили в Минтрансе, речь идет не о едином дизайне, а о перечне информации, который должен содержать каждый проездной документ. В нем будут указывать условия поездки, правила провоз багажа, вошедшие в стоимость услуги и другие данные. Это позволит пассажирам эффективнее оспаривать нарушения своих прав, а также доказывать факт покупки билета. В больших городах, в которых сохранились выделенные полосы под трамвайное сообщение, нужно в приоритетном порядке развивать этот вид транспорта. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, один трехсекционный трамвай вмещает до 260 человек. Это может заменить примерно 200 легковых машин. Спикер сравнил трамвайное сообщение с наземным метро, но в разы дешевле. Сейчас трамвай есть примерно в 60 населенных пунктах страны. Минспорт предложил расширить список организаций для налогового вычета за спорт. Сейчас право на это распространяется только на услуги физкультурно-спортивных организаций. Специальные соцвычеты на фитнес действуют в России с 2022 года. На текущий момент максимальная сумма возврата составляет 19,5 тысяч рублей в год. Мера реализуется в рамках выполнения прямых поручений президента. Свою первую любовь помнят более 80% россиян, однако большинство из них уже не поддерживают связь с теми, от кого когда-то замирало сердце. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Для большинства респондентов первая влюбленность пришлась на подростковый возраст. 37% отметили, что у них первая любовь осталась без ответа. Еще треть рассказали, что чувство было взаимным, но недолгим.
0: Я вхожу в эти 80%. Я свою первую любовь помню. Она меня вряд ли. А если помнит, то наверняка тихо ненавидит. Я как-то шоколадку ей в детском саду зажал, не угостил. Она узнала и обиделась.
1: Ну, давайте уже спустя годы забудем обиды, но будем помнить про любовь. И о валюте. На этот четверг доллар 80 рублей 92 копейки, евро 93,19. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.

0: Ну, после такой настойчивой просьбы, уверен, должен последовать положительный ответ. И будем надеяться на совместимость гороскопов героев этой песни Жанна Агузарова и группа «Браво».
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас четверг, 6 августа. Утренний выбор между желанием комфорта и необходимостью действовать уступит место приятным контактам, дипломатии и решению бытовых вопросов. Овны, дельный и практичный совет ближе к вечеру поможет найти наиболее удачное решение для ваших задач. Тельцы, там, где обычно нужно реагировать быстро и прямо, сегодня лучше не торопиться. Близнецы, то, что происходит в вашем внутреннем пространстве, сейчас важнее внешних событий. Раки, не стоит выяснять отношения с друзьями. Сегодня вы можете быть чересчур субъективными. Львы, ощущение давления в утренние часы не стоит принимать за тон всего дня. Все изменится. Девам будет благоприятствовать удача в областях, связанных с коммуникацией. Весы, бережное отношение и чуткость к эмоциям собеседника помогут выявить то, что излишняя напористость может разрушить. У скорпионов сегодня может легко вспыхивать раздражение при общении с близкими, поэтому вам лучше избегать острых тем, на всякий случай. Стрельцы, обсуждение самочувствия поможет вам увидеть то, что скрыто. Козероги, возможно, что-то препятствует вашему душевному равновесию и наслаждению жизнью. Сегодня ваша цель — обнаружить это. Водолеи, рутинные мысли естественны, но иногда полезно на время отпустить их и переключиться на что-то другое. И, наконец, рыбы. Ваш день будет удачен для работы с информацией и для общения. Главное — во всем знать меру. Всем отличного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Как известно, песок стирает стресс, а море вымывает токсины из души. И вы еще сомневаетесь, где проводить свой летний отпуск? Вперед из песней! Хороший, бодрый, веселый, с которой, да не с одной, нам совсем скоро помогут Софи Алекс Бекстер и группа «Комбинация» в летней смене на Ретро-ФМ. 10:18 в Москве. Я, Олег Орлов, желаю всем отличного летнего настроения и удачного дня, наполненного исключительно приятными моментами.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
7: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
10: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
12: Окошкина!
13: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория. Современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
14: Вечеринка. Ретро-ФМ.
15: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
16: Лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе.
16: Каждый день
15: ровно в 21:00.
14: Вечеринка.
17: Ретро-ФМ.

0: О том, как трудно бывает склеить разбитое сердце и как хорошая музыка может в этом помочь. Как может заставить снова пойти тебя в пляс. Софи Эликс Бэкстер в летней смене здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Билеты на проезд в общественном транспорте в России с 1 сентября будут оформлять по единым стандартам. Изменения связаны не с внешним видом, а с необходимостью сделать такие документы более понятными с юридической точки зрения и лучше защитить права пассажиров. Так, во всех билетах на городской автомобильный и наземный электрический транспорт будут указаны реквизиты самого билета, багажные квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказы наряда для перевозок по заказу. Отмечается, что это поможет сократить число серых билетов и поможет пассажирам проще доказывать факт покупки и при необходимости предъявлять претензии. Из-за жары увеличится нагрузка на электрические сети в Ростове-на-Дону, сообщили в местной администрации. Потребление вырастет в том числе из-за массового использования кондиционеров. Ремонт линий подстанции обычно занимает от 2 до 24 часов. В случае отключения или снижения напряжения обращайтесь в районные филиалы АО «Дон-Энерго» РГС. Еще 8 площадок ГТО появятся до конца года в Ростовской области. Строительство организовано в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта», сообщает правительство Донского региона. Всего на год планировали возведение 12 площадок в Зверево, Ростове, Волгодонске, Новочеркасске. Они уже готовы. На все объекты выделили суммарно 37 миллионов рублей. Площадка ГТО включает в себя не менее 21 антивандального уличного тренажера, привязана к центрам тестирования ГТО, доступна населению для занятий физкультурой и спортом. Площадки достроят также в Батайске, Гуково, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах и в Оксайском, Каменском и Мясниковском районах. С 31 июля по 4 августа на Гребном канале в Ростове прошел финал 13-й летней спартакиады учащихся России по гребному спорту. В соревнованиях, проходивших при поддержке Российского спортивного фонда, приняли участие 498 спортсменов из 21 региона страны. Донской регион был представлен 44 гребцами в 6 дисциплинах. Всего было разыграно 12 комплектов наград. По итогам соревнований первое общекомандное место заняли гребцы Санкт-Петербурга, второе – Москвы, третье – Ростовской области. О курсе валют: доллар 80 рублей 93 копейки, единая европейская валюта 93 рубля 19 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Некоторые люди, как прогноз погоды, слушать можно, но верить не стоит. Герою этой песни, уверен, верить можно. Искренне поет, душевно, от всего сердца. Даже Станиславский сказал бы «Верю». Я Самоцветов, в летней смене на Ретро-ФМ. И мне, друзья, тоже поверьте, в нашем эфире впереди много отличной музыки, интересной информации. Все самое лучшее для лучших в мире радиослушателей. Через несколько минут Демис Русос, Иванушки Интернешнл и Пола Абдул в столице 10.35.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования. 8-800-555-13-20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. 15+.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Как же повезло Демису Русосу с его родителями, в том числе. Родом из Египта, он воспитывался в семье выходцев из Греции, которые вскоре вернулись на родину. Если бы не богатые музыкальные традиции его семьи, миру, возможно, и не открылся бы этот удивительный человек и талантливый исполнитель. Ну а я приветствую всех, кому повезло проснуться сегодня на позитиве, обрести отличное настроение и провести это утро в компании с нашей летней сменой. Предлагаю продолжить завтра. 10:48. Время московское. Искренне ваш Олег Орлов. Прощаюсь с вами на этом. Ну а в следующем часе встречайте на Ретро-ФМ Антона Веселова.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: 11.00 в столице на Ретро-ФМ. Впереди Шер, Фредди Меркьюри и песни из бриллиантовой руки. Ну а в начале часа нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Устная часть в ЕГЭ по истории призвана повысить качество исторического образования в стране и сформировать у выпускников навыки, востребованные в современном мире. Об этом сообщили в Минпросвещение. Там уточнили, это закономерный этап эволюции системы оценки знаний. Напомню, ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев рассказал, что ведомство планирует внедрить устную часть в ЕГЭ по истории к 30-му году. России необходимо рассмотреть возможность железнодорожного выхода к Индийскому океану. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он уточнил, при рисках на Босфоре и в Ормузе могут потребоваться альтернативные маршруты через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан. По его словам, развитие таких направлений может стать дополнительным вариантом транспортного сообщения для России. В России нужна версия портала госуслуги не только на родном, но и на других языках. Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсель. Тем временем, по последним данным, в число поддерживаемых языков портала госуслуги английский, немецкий, французский. Портал начал работать с 2009 года. Власти некоторых городов Франции сделали обязательным для водителей электросамокатов ношение велосипедных шлемов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. За несоблюдение правил введен штраф 150 евро. В России же водители электросамокатов не обязаны использовать защитный шлем по правилам дорожного движения. В ПДД нет такой нормы. Однако использование шлема – это вопрос личной безопасности, а не юридического предписания. К концу 2026 года российские компании смогут автоматизировать с помощью искусственного интеллекта в среднем 15-25% рабочих функций. Сейчас ИИ применяют в бизнес-процессах 17% российских организаций. Еще 31% планируют начать его внедрение. При этом эксперты уверены, что искусственный интеллект не сможет полностью заменить специалистов, в работе которых особенно важно живое присутствие, включая врачей, парикмахеров и тренеров. И о валюте на этот четверг: доллар 80 рублей 92 копейки, евро 93,19. Пока все, а далее на Ретро FM встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Спиллера я должен был бы сказать «О, ужас!», но нет. Ой, счастье, друзья. Уже четверг на календаре, вернее, на дворе. Завтра пятница. Ура, ура. А там и до выходных недалеко. 11 часов и 19 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Retro FM Stars on 45 Андрей Губин и Ким Вайлд.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
7: Окошкина. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт «Басты» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
9: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Помните, да, анекдот про музыканта, который не попадал в ноты, но, впрочем, он в них и не целился. А вот они не просто в ноты попадают, они, черт побери, делают это красиво. Stars on 45 на Retro FM в 11.35, друзья. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас CCKH, группа «Мистер Президент» и ансамбль «Синяя птица».

0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: У славы, ну, в смысле знаменитости, есть очень точный показатель, друзья. Человек действительно становится знаменитым, если его имя начинают шифровать в кроссворде. Но вот Сиси Кейт шифруют еще, наверное, с 80-х. Для нее это был настоящий биг тайм. Ну, собственно, девушка до сих пор на сцене. Сиси Кейт на РФМ в 1.49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Джо Дассен и группа «Мираж».
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на «Самокат.ру». 6+.
5: RetroFM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение RetroFM. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

0: В Москве полдень на Retro FM. Впереди группы Блонди, Кармен и Юритмикс.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Retro FM новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. России необходимо проработать железнодорожный выход к Индийскому океану на случай рисков на Босфоре и в Ормузском проливе. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Он отметил, при рисках на Босфоре и Ормузе могут потребоваться альтернативные маршруты. Путь может пролегать через такие страны, как Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан. Кроме того, Хуснуллин указал, что российской строительной отрасли требуется долгосрочное финансирование. Он обратил внимание, что уже сейчас она способна освоить дополнительно около триллиона рублей в год. В 4 муниципалитетах Ростовской области накануне начал действовать режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Причиной является ликвидация последствий урагана, который обрушился на регион 25 июля. Как объяснили власти, местные ресурсы для устранения ущерба уже исчерпаны. Муниципалитеты подсчитали убытки, но справиться своими силами не могут. Региональный статус ЧС нужен, чтобы задействовать резервный фонд областного бюджета и направить пострадавшим территориям дополнительную помощь. При этом подчеркивается, погода стабильна, повторного стихийного бедствия не ожидается. Средняя цена литра бензина в Ростовской области за неделю снизилась с 82 рублей 27 копеек до 81 рубля 53 копеек, то есть на 74 копейки. Такие данные приводит Росстат. Сильнее всего подешевел АИ-92 до 77 рублей 44 копеек. Средний ценник АИ-95 уменьшился до 83 рублей 77 копеек. Бензин марки А98 и выше, напротив, подорожал. Дизельное топливо тоже упало в цене. Власти некоторых городов Франции сделали обязательным для водителя электросамокатов ношение велосипедных шлемов. Об этом сообщают местные СМИ. Такую меру ввели в Ницце, Амьене-Ле-Туке, а также еще в двух департаментах, один из которых граничит с Парижем. За несоблюдение правила введен штраф в размере 150 евро. По данным французской службы безопасности дорожного движения, в прошлом году в авариях с участием электросамокатов погибли 80 человек, что на 35 больше, чем в 2024 году. О курсе валют: доллар 80 рублей 93 копейки, единая европейская валюта 93 рубля 19 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего дня.
3: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: цели.
1: Нет, но если заниматься дрессировкой светских львиц, это, конечно, еще куда не шло. А вот с настоящими хищниками работать, это, друзья, надо быть настоящим д'Артаньяном. Михаил Боярский на Ретро-ФМ в 12.18. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Дженнифер Лопес, ансамбль «Веселые ребята» и группа «Bad Boys Blue». Совсем скоро.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе подробно расскажу о британском исполнителе и композиторе Крисе Ри, как складывалась карьера музыканта и кто такой Бенни Сантини. Узнаете в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове-на-Дону плюс 34, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 36 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
6: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёчки еще будут поверить.
2: Воровайки.
8: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
9: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
10: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер» – аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия – 4 года. «Роджер» – аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
14: Окошкина! И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
15: Радио Хаб. 12+.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Ретро-ФМ.

0: Как говорил Антон Павлович Чехов, человек должен быть красив и телом, и квартирой, и машиной, и душой. В этом смысле есть нам чему позавидовать. У Дженнифер Лопес все это есть, она и красива, и с душой у нее, суть по этой песенке, все в порядке. Она счастлива и готова сообщить об этом всему миру. Совсем скоро нас дает Лябушки, Штанов и Смоки.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону +34, ясно, по

0: Яндекс погоды. Сегодня днем будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 36 градусов.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Вечеринка «Ретро-ФМ».
9: Ровно в 21.00.
10: Лучшие танцевальные хиты.
11: Вне повторимом миксе.
12: Вечеринка «Ретро-ФМ».
13: «Ретро-ФМ».

0: правила кодекса джентльмена. Если вы решили завоевать женщину, знайте, что она решила завоевать вас раньше. Be my lover. Ну, как бы это по-русски поприличнее. Будь моим любимым. Дэд Ля Буш на Ретро-ФМ в 12.49. Меня зовут Антон Веселов. Уже совсем скоро Сандра и ансамбль «Мелодия».
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: В Москве час дня на Ретро-ФМ. Впереди лучшие и любимые группы Queen и Игорь Иванов. Ну и новости у нас в начале часа с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Новая мера поддержки семей может появиться в стране. В опоре России предложили ввести на федеральном уровне школьные выплаты к 1 сентября. Сумма должна составить около 15 тысяч рублей. Причем на каждого ребенка с 1 по 11 класс, независимо от уровня достатка родителей. Общественники отмечают, сейчас в ряде регионов действуют лишь местные меры поддержки, нацеленные преимущественно на многодетных. В Миноборнауке анонсировали появление в вузах дополнительных 60 тысяч бюджетных мест. Этому способствует завершение приоритетного зачисления по квотам. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков. Он также рассказал, что в приоритете при поступлении в российские вузы инженерные специальности и направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками. Такая тенденция наблюдается в течение последних 3-4 лет, подчеркнул министр. Аномальная жара на курортах Европы не привела к массовому переносу поездок российских туристов с лета на осень. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров нашей страны. В тройку наиболее востребованных европейских пляжных направлений этим летом входят Греция, Италия и Испания. Ну а ранее россиянам рекомендовали заранее подавать документы на шенгенскую визу в Испанию. Процесс оформления может занимать до 45 дней. Финские фермеры стали дозорными на границе с Россией. Она остается закрытой по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Хельсинки начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года, обвинив Москву в нецелесообразной отправке просителей убежища. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова неоднократно отвергала подобные обвинения, называя их проявлением двойных стандартов Запада. Оренбуржье признали новой бахчевой столицей России. Регион обогнал Астраханскую область по производству арбузов. Об этом сообщила замруководителя Роскачества Елена Сарацева. Кроме того, по ее словам, в регионе ежегодно проходит фестиваль «Соль-Илецкий арбуз». В этом году праздник состоится 22 августа. Кстати, по статистике, в среднем один россиянин употребляет больше 7 килограммов арбуза в год. И о валюте на этот четверг. Доллар 80 рублей 92 копейки, евро 93,19. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Удивительные создания женщины. Они всегда смотрят вперед, никогда не оглядываясь назад. Даже когда паркуются. Ну, это я не про нее, а вообще. Хотя. Summer Kisses, собственно, актуальная песенка. Летний поцелуй на Ретро-ФМ, CCK, 14-19 столицы. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Леонид Агутин и Лайонел Ричи.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Плюс 35 и ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, восточный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 37 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
7: Окошкина.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
10: Категория 18+.
11: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
12: «Моя клиника».
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
13: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
14: Ретро-ФМ.

Эти суперхиты звучат отовсюду, как говорится, из каждого утюга, но слышали ли вы их такими, знаете, с историями создания, с редкими версиями, неизданными треками? Мы собрали для вас весь эксклюзив, и уже в эту субботу Юрий Гурьянов в программе «Ю».

0: расскажет нам о Крисе Ри, легендарном певце и гитаристе. Не пропустите, друзья, с часу до двух дня на Ретро-ФМ. Программа Ю.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Плюс 35 и ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, восточный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 37 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: счастливые Бонни на Ретро-ФМ, друзья. Ну, а уже через несколько минут будем такими же счастливыми и мы. Почему? Потому что Фили Чита на Ретро-ФМ уже в следующем часе. Можно, кстати, начинать писать ваши приветы и поздравления. Целый час мы на это потратим. 13:48 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Я с вами не прощаюсь. До конца часа с нами песни из фильма «Эммануэль» и Юрий Шатунов.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
3: 12+.

Итак, друзья, меня зовут Антон Веселов, и я напомню вам все наши способы связи. Ну, во-первых, отправляйте свои смски на короткий номер 5533, начинайте сообщение со слова RetroFM, заходите на наш сайт retrofm.ru, там есть вкладка программы, находите филичиту, заполняете специальную форму. Заходите в наш канал в Максе, там уже выложено сообщение, под которым можно оставлять свои приветы и поздравления. Самое главное, друзья, какой бы способ вы не выбрали, обязательно подписывайте свое сообщение, как вас зовут, откуда вы и кому оно адресовано.

0: Ну что, друзья, начинаем. Юлия и Вера, это Краснодарский край, поздравляет заслуженного учителя школы номер 11 города Тимашевска Артур Михайловича. С юбилеем, желаю ему здоровья крепкого. Работать долгие годы, не считая, и благодарят его за терпение и труд. Вячеслав поздравляет с днем рождения Татьяну Рябченко из Хабаровска. Она прекрасный человек, замечательная женщина и просто красавица. Так мы верим, Вячеслав, мы даже не сомневаемся. Елена Горбанева из Калининграда поздравляет любимого мужа Виктора Баранова с днем рождения. В любых ситуациях оставайся уверенным и гордым Виктором, во всем успешным Витей, веселым и позитивным Витьком, любимым и любящим Витюшей. Привет и поздравления от Букаки и Кабуки, а также от родителей.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Леан Рос, Филичите на Ретро-ФМ. Читаю ваше сообщение. Жора из Балабанова передает большой привет Абдуле. Удачи, успехов, долгих лет жизни. Илья передает привет своему суперплемяннику Ярославу. Желает хороших каникул, добрых игр со сверстниками, совершенствоваться в игре в шахматы. Айдар Аглиев из Набережных Челнов передает привет своей любимой жене Мариночке. «Я тебя люблю», пишет Айрат, простите, Айрат Аглиев. «Никогда не болей, приготовь мне, пожалуйста, котлеток из говядины на ужин». Замечательно. Ну и, наконец, коллектив бухгалтерии «Фудек» поздравляет Елену Шаркову с днем рождения и днем рождения дочери.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Да, с одним только тезисом, с одним словом не согласен. Будет уже веселее, уже филичита на Ретро-ФМ, друзья. Она продолжается, и я продолжаю читать ваши сообщения. Ирина С. передает привет своим девчулям, с которыми она работает. Не грустите, что такая хорошая погода, а мы с вами на работе. Оторвемся в выходные. Вот это настрой, вот это я понимаю. Владимир Толочный из Хабаровска передает привет своей любимой жене Екатерине, сыну Павлу, дочке Анютке, другу, вертолетчику Лёше Сиднину в Якутск, в село Капитоновка. По Зыниным в Краснодарский край, село Молдаванское, Меньшовым, а также Сергею Подбегалину. Ну и, наконец, Наталья Волвенкина из Москвы поздравляет Елену Чулович. Милая Линуська, поздравляю тебя с днем рождения, счастья, любви, мира, благополучия. Спасибо за тепло и уют, который ты создаешь. Ты самая лучшая. А, под подпись еще есть «С любовью физики», что бы это ни значило. Друзья, продолжим совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
4: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные дни еще будут поверить.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
7: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
8: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
12: Окошкина!
13: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
14: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт «Басты» твой.
13: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
15: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
16: Любимой музыки много не бывает.
17: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
16: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
18: 12+.
19: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Даня из Владивостока передает привет маме, бабушке, дедушке. Пусть живут счастливо, никогда не болеют, не унывают. Пусть каждый день будет наполнен радостью и счастьем. Аннушка, а вот и я, так она написала. Добрый день, передаю приветик своим коллегам компании «Симбат», Галине Колянниковой, Роме Корж. Ребята, вы лучшие. Межрайонная инспекция ФНС номер 11 по Ленинградской области в лице Ирины Можилиной от души, душевно и в душу поздравляет Полину Королеву с днем рождения. А папа Рустам, мама Алия, сестренка Азалия из Башкирии, город Октябрьский, поздравляет своего сына, соответственно, брата с прошедшим днем рождения. Желает ему Азамата, да, сын зовут Азамат. Желает ему здоровья, удачи, успехов в учебе, чтобы сбывались все его мечты.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Так, теперь официальная информация. Коллектив ООО «Электросервис» поздравляет директора Емельянова Александра Николаевича с днем рождения. Пусть жизни на рыбалке будет всегда большой улов. Здоровья, счастья и удачи. Артем передает привет из Пятигорска в Москву самому лучшему боссу Веронике Сергеевне Марковой. Желает всего самого наилучшего. О, мой босс самый лучший, написал Артем. Надеюсь, я правильно передал интонацию. Ольга из Москвы поздравляет Олечку Чичкову с днем рождения. Желает ей безграничного здоровья, достатка, удачи, надежных и любящих друзей и бесконечного счастья. Ну, а мама Лариса передает привет своей доченьке Сашеньке. Поправляйся, больше не болей. Это город Дивногорск на реке Енисей.

0: Алиса из Москвы поздравляет своих родителей Юлию и Дмитрия со скорой годовщиной свадьбы. Будь здоровы и счастливы. Игорь из Белгорода передает привет своим коллегам из компании «Союз Бурвод» города Белгорода, механику Алексею, снабженцу Сергею. Все у вас получится, не унывайте. Том из Москвы передает...
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Невралгии лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция. Рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение.
8: Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Летний воздух просто-таки обжигает. Ну, по крайней мере, сейчас в центральной России 30-градусная жара. Вы там крепитесь, друзья. Продолжаю читать ваше сообщение. Мама Вероника передает привет дочке Яночке. Люблю тебя, солнышко. Елена из Астрахани поздравляет своего мужа Алексея с днем рождения. Желает ему крепкого здоровья. Внучка Ольга передает привет своему дедушку. Дедушки из Москвы в Рязанскую область. Очень любит ретро-ФМ и, собственно, передал, пишет Ольга, это любовь мне. Дорогой дедушка, не грусти, не опускай руки, скоро увидимся. Дмитрий и Людмила из Пензы поздравляют любимого сына Вадима Кулькова с днем рождения. Желаем здоровья, мира, добра. Любим и гордимся тобой, сын.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

и Тайп зажигает нас в конце Филичиты. Да, завершать нам надо уже программу. Друзья, 14.55 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Ну, несколько сообщений в конце программы все-таки успею прочитать. Оксана Крукович из Балтийска, Калининградской области, поздравляет с днем рождения сестренку Танюшку Войцеховскую. Желает ей крепкого здоровья, счастья, любви, терпения. Пусть в ее жизни всегда будет ясная погода. Владимир Лубнин из Москвы передает привет коллегам, инженерам из Русклимата, а именно Дмитрию Трофимову, Вадиму Кудряшову. Мадина передает любимой семье привет своему любимому сыну Курбану, который сейчас находится в Луганске, работает врачом, желает ему здоровья и скорейшего возвращения. Эля из Ростова-на-Дону передает привет своей бабушке Людмиле, я ее очень люблю. И Федор из Москвы передает привет любимой маме Лене. Друзья, ну вот теперь уже все точно. Завтра, как всегда, с 2 до 3 снова будет Филичита, снова будут ваши приветы и поздравления. Ну а в следующем часе встречайте здесь Руслана Романова.

0: столице 15 часов. Далее Игорь Саруханов, группа Bad Boys Blue и ансамбль «Самоцветы» на Retro FM. Новости прямо сейчас в студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Интернет-пользователи со всей России сегодня зафиксировали масштабный сбой в работе Рунета. У большинства жалобы связаны с проблемами с доступом к крупным банкам, маркетплейсам, стриминговым сервисам, также мессенджерам, соцсетям и сайтам госкомпаний. Данные сервисов «Сбой РФ» и «Даундетектор» свидетельствуют, что наибольшее число обращений поступило из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Краснодарского края, Новосибирской, Свердловской, Ростовской и Ярославской областей. Причины сбоя на данный момент не уточняются. Великобритания ввела санкции против 5 банков, включая Озон. Озонбанк, ранее включенный в санкционный список ЕС, заявил, что ограничения не распространяются на другие юрлица группы Озон. Кредитные организации отметили, что у банка нет активов за рубежом, он не пользуется SWIFT и обслуживает клиентов внутри России, поэтому новые санкции не повлияют на его работу. МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили закрепить механизм возврата денег за услуги риэлторов в случае признания сделки с недвижимостью недействительной. В Генпрокуратуре пояснили, что инициатива связана с эволюцией схем мошенников после ужесточения контроля за банковскими операциями. Росреестр и Минцифры не поддержали инициативу, указав, что мошенничество в сфере недвижимости не относится напрямую к преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий, а третий пакет мер все еще находится в стадии обсуждения. В Роскачестве напомнили, что отказ сотрудника от обеденного перерыва не обязывает работодателя отпускать его домой пораньше, поскольку перерыв не включается в рабочее время. Режим работы устанавливается трудовым договором. Директор департамента Роскачества Ирина Шульженко пояснила, что изменить график в одностороннем порядке работник не вправе, однако стороны могут договориться о сокращенном обеде при обоюдном согласии. Вопрос чаще всего решается переговорами с руководителем о поиске более удобного режима работы. И Джеймс Кэмерон начал разработку финального проекта в своей карьере, сообщив, что набрасывает последний акт творческого пути. 72-летний режиссер надеется, что его последний фильм улучшит мир и будущее для его детей. Среди возможных проектов — это экранизация «Призраков Хиросимы», «Алита 2», «Терминатор 6» и, возможный, четвертый «Аватар», хотя студия Disney пока не заключила контракт. Последний фильм Кэмерона «Аватар. Пламя и пепел» собрал почти $1,5 миллиарда в прокате. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 80 рублей и 93 копейки. Евро на отметке 93 рубля и 19 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня!

0: Тому же, как ни королю поп-музыки, Майклу Джексону рассуждать о чувствах, ведь что не творение в его репертуаре, то настоящее и чувственное, собственно, произведение искусства не иначе. У нас, надо признать, сегодня тоже все чувства на пределе обострены. Сказывается погода, я думаю, летнее настоящее, как будто бы даже не августовское, но... Вот так. Не перегревайтесь, друзья. По возможности, всем пламенный привет и здравствуйте с этого часа. Руслан Романов на Ретро-ФМ. И, конечно, только лучшая музыка, проверенная временем. 15 часов 19 минут в Москве. А впереди группа «Руки вверх» и Белинда Карлайл. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе подробно расскажу о британском исполнителе и композиторе Крисе Ри, как складывалась карьера музыканта и кто такой Бенни Сантини. Узнаете в субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове-на-Дону плюс 36 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 37 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
9: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.

0: поскольку так уж сложилось, что именно с этой песней 1986 года группа «Status Quo» добилась наивысших успехов в своей карьере, то далеко не всем известно, что с начала 1970-х коллектив практически не менял стиль и исполнял жесткий ритмичный рок-н-ролл с элементами ритм-энд-блюза и буги-вуги, между прочим. Заинтриговал, надеюсь? Вот то-то и оно, на досуге можно что-нибудь эдакое послушать из репертуара известной команды. 15 часов 35 минут в Москве. У нас дальше «Империо» и Юрий Антонов на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на «Ретро-ФМ».
3: В Ростове-на-Дону +36 и ясно.

0: По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северо-восточный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 37 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: Ну что же, уважаемые Светлана, Оксана, Снежана, а также Ульяна, Руслана, Богдана. И список можно было бы продолжить. Думается мне, милые дамы, что в караоке вы можете смело выбирать именно эту песню. Ну и, в общем-то, делать свою кавер-версию. Вот вам идейка к приближающимся на выходным. Не благодарите. Уверен, что Сюзанна не обидится, а может быть даже и подпоет. Art Company на Retro FM 15.50 в Москве. Дальше Демис Русос и группа «Земляне» на Retro FM.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
6: Реклама. ООО «НПТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва,

0: столице 16.00. Скоро Мадонна, Александр Иванов и дуэт Modern Talking на Retro FM. Новости с Игорем Акуловым прямо сейчас. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Михаил Мишустин поручил до 27 октября разработать дорожную карту по развитию технологий с указанием ответственных ведомств, конкретных технологий, сроков и необходимых ресурсов. В разработке примут участие Минпромторг, Минфин, Минэкономразвитие, Минобрнауки, также РАН, Роскосмос и Росатом. Минобрнауки до апреля 27 года подготовит проект приоритетных направлений научно-технологического развития. Также будет доработан план по увеличению затрат на исследования до 2% ВВП к 30 году за счет роста частных инвестиций. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в российские вузы по квотам уже зачислено 117 тысяч человек. 62 тысячи незаполненных бюджетных мест будут переданы в основной конкурс. По отдельной квоте для участников СВО и их детей выделено 56,6 тысячи мест, из которых заполнено почти 42 тысячи. Министр отметил рост интереса абитуриентов к инженерным специальностям. При этом юриспруденция и экономика остаются в топ-10 востребованных направлений. Объем выданной ипотеки в июле сократился более чем на четверть, до 355 миллиардов рублей. Показатели вернулись к уровням апреля-мая после ажиотажного спроса в июне на фоне новостей об ужесточении семейной ипотеки. Всего за 7 месяцев россияне взяли ипотечных кредитов на 2,5 триллиона рублей, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом выдача кредитов наличными растут 6-й месяц подряд, достигнув в июне 518,7 миллиардов рублей. Эксперты лаборатории Касперского обнаружили зараженные версии популярных iOS-приложений, которые распространяются через телеграм-каналы. В них встроен вредоносный модуль для сбора информации об устройстве, геолокации и создании скриншотов. Злоумышленники предлагают пользователям приобрести сертификат разработчика для установки таких приложений через приватный механизм iOS. Вредоносная программа активна только при открытом приложении и не может работать в фоновом режиме. Пользователей призвали быть аккуратнее. И исследование одной из медиакомпаний показало, что больше половины россиян, 53%, всегда разрешают домашним питомцам спать на кровати. Еще 16% делают это время от времени, тогда как 27% принципиально не пускают животных в постель. Ну а самым популярным способом порадовать питомца стали лакомства. Их выбирают 54% владельцев, а продажи этой категории за год выросли на 96%. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 80 рублей и 93 копейки, евро 93 рубля и 19 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: ты.
1: Красивейший тембр Вахтанга Кикабидзе в сочетании с элегантным его родным языком дает в результате вот такое неповторимое сочетание. Но когда мы узнаем о том, что песня из кинофильма «Мимино» посвящена еще и птичке Невеличке, то становится и вовсе очень даже мило и приятно. 16:20 в столице. Далее Рики Поварин на Ретро-ФМ.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: С Максимом Ковалевским.
4: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
2: Шоу «Дорогие гости»
3: каждое воскресенье в час дня
2: на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
6: В Ростове-на-Дону +36 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха +37 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
8: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные денёжки еще будут поверить.
2: Воровайки.
10: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону, Дону.
2: Сбор гостей в 17:00, 18+.
6: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
5: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
13: Окошкина.
14: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
15: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка за с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
16: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
17: Праздники любят, когда дарят подарки. В честь 70-летия Дня строителя «Югстройинвест» запускает праздничную акцию. С 3 по 9 августа при покупке квартиры в любом жилом комплексе «Югстройинвест» в Ростове-на-Дону вы получите сертификат в ХОФ на 100 тысяч рублей. Подробности по номеру +19 200 и в отделах продаж. Количество подарков ограничено.
16: Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Первым 60 покупателям квартир в Ростове-на-Дону при заключении ДДУ, поставление средств на эскроу-счет и оплаты юрслуг. Акция с 3 по 9 августа 2026 года.

0: нисколько не сомневаюсь, друзья, что эту мелодию и голос вы прекрасно знаете, любите, а потому и слушаете, как и многие-многие другие композиции в нашем эфире. А вот помните ли вы, как все начиналось, как зажигались эти звезды и создавались хиты? Каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов теперь рассказывает истории успеха тех, кто делал любимую музыку, включает всем известные хиты и, что немаловажно, малоизвестные треки любимых исполнителей. Вот, кстати говоря, забегая вперед и приоткрывая завесу тайны, скажу вам, что именно ему, кумиру миллионов, великолепному и харизматичному Крису Ри, чей голос сейчас звучит в нашем эфире, будет посвящен ближайший выпуск программы «Ю». Уже в эту субботу с 13 до 14 на Ретро-ФМ. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове-на-Дону плюс 36 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 37 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
6: Нужны

0: Двери, звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. 12+.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Ретро-ФМ.

0: Это дуэт Me and Mine на Retro FM. Хит Let the Love Goes On. И с этим не поспоришь, друзья. Пусть продолжается главная любовь миллионов. Это, конечно же, лето, как вы догадались. Ну и, разумеется, самое горячее личное чувство пусть тоже вас не покидает. Ну или, напротив, пусть поскорее найдется ваша любовь. Ведь зачастую это происходит именно в летний период времени. Такой вот круговорот любви в природе. 16:49 на часах. Далее Bad Boys Blue и песни из фильма «Кавказская пленница».
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси,

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, тещи тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: В Москве 5 вечера. Далее Юрий Антонов, Глен Медейрос и Дубы Колдуны на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Инженерные и направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками, стали лидерами по популярности в вузах России. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Он отметил, что в последние годы заметен стабильный интерес абитуриентов к этим направлениям. Ранее министр рассказал, что в российские университеты на новый учебный год уже зачислены 117 тысяч человек. На отдельную квоту в этом году было выделено 56 684 места. Сейчас она заполнена чуть более чем на 73%. Режим повышенной готовности из-за опасности обрушения конструкции аварийного дома по улице Большая Садовая, 94, ввели в Ростове-на-Дону. Строение в районе пересечения Большой Садовой и Ворошиловского проспекта признано аварийным и подлежит реконструкции. Об этом сообщили в администрации города. Состояние несущих конструкций создает реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Для безопасности горожан по периметру опасной зоны установлены фан-барьеры. За 6 мандатов в Государственной Думе будут бороться 38 кандидатов от Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии. Партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» выдвинули по 6 кандидатов. От «Яблока» участвуют 4 кандидата, от «Коммунистов России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» по 2. В Ростовской области количество преступлений в сфере компьютерных и телекоммуникационных технологий снизилось на 36% в первом полугодии текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующая информация опубликована на сайте Донского главка МВД. Такие показатели были достигнуты за счет взаимодействия государственных и банковских структур. Однако ситуация по-прежнему остается напряженной, говорится в сообщении. Россияне все чаще переносят домашние тренировки на первую половину дня. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Одна из причин такого сдвига – распорядок дня. Вечерняя тренировка чаще конкурирует с усталостью, дорогой, домашними делами, встречами и непредсказуемым графиком. Утром же проще встроить короткое занятие в день. И о курсах валют на сегодня. Доллар – 80 рублей 93 копейки, евро – 93 рубля 19 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем хорошего вечера.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Всем, как поется в песне группы Joy, hello и доброго летнего вечера. Трудовой четверг практически отзвучал, но только не на Retro FM. У нас в определенном смысле все только начинается. Финал этого дня будет жарким во всех отношениях. Сегодня можно с полной уверенностью об этом сказать. Погода плюс музыка лучшая, проверенная временем, дает в итоге сногсшибательный эффект. Оставайтесь с нами и убеждайтесь сами. 17:19. Время московское. Я Руслан Романов. Далее в нашем эфире хиты Евгения Белоусова и Фила Коллинза уже через несколько минут. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 36 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 37 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За 4 моря, за 4 солнца. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро
3: FM. Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН ИП 325 619 600 156 873.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
8: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
10: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Retro FM.

0: В контексте отношений, добрых, искренних, взаимных, forever — это, конечно же, прекрасно. Навсегда. Надеюсь, что и относительно наших слушателей по отношению к Retro-FM, точнее, это вот все примерно в том же ключе. 17:34 в Москве, дальше и Type, и Аида Ведищева.
1: Retro-FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: В Ростове-на-Дону +36 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха +37 градусов.
1: Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Retro-FM. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Retro-FM.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: Интернет-поток «Retro-FM 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Retro-FM 70-е». 12+. Телефон рекламной службы Retro-FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: На Ретро-ФМ Сандра с историей про невинную любовь, на которую можно ответить другой историей. Как выяснили ученые, ощущение эмоциональной близости во время разговора определяется не столько темой беседы, но в большей степени тем, насколько синхронно работают мозги собеседников. Иначе говоря, обсуждаемые вопросы не гарантируют вам возникновение желаемого контакта, а вот когда собеседники буквально настроены на одну волну, тогда и появляется настоящее взаимопонимание, а может быть даже и нечто большее. Такая вот Innocent Love на Ретро-ФМ в продолжении этого часа. 17.49, точное столичное. Далее Абба и Александр Серов в нашем эфире. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026. Года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ». ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
13: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
13: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
13: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

0: 18 часов в Москве. Далее группа Queen, Наталья Ветлицкая и Джимми Сомервиль на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Москва не получала от Киева официальных предложений о возобновлении дипломатических контактов. Об этом заявил представитель МИД России Алексей Фадеев, сообщает ТАСС. По его словам, решение о разрыве отношений ранее приняла украинская сторона. В ведомстве также отметили, что позиция Москвы по возможному регулированию остается прежней и опирается на условия, озвученные Владимиром Путиным в 2024 году. В Ростовской области продолжаются рейды по пресечению деятельности серых возчиков, создающих стихийные и несанкционированные свалки. С начала года проведено 30 рейдовых мероприятий, в рамках которых пресечена незаконная деятельность более 120 лиц. В Ростовской области 105 экскурсоводов и 2 гида-переводчика прошли аттестацию в соответствии с федеральными требованиями. Об этом сообщает региональное правительство. Реестр аттестованных экскурсоводов обновляется регулярно. Функции регионального контроля туристической деятельности переданы Минэкономразвития. В донских школах начало нового учебного года вновят учебники. В подготовке к новому учебному году особое внимание уделяется урокам истории. Теперь содержание учебников и экзаменационные задания ОГЭ синхронизированы. В областном Минобразовании заявили, что к началу учебного года будет поставлено более 1 миллиона учебников. В регионе в 2025-2026 годах закуплены единые государственные учебники по истории для 5-9 классов. А также до начала нового учебного года ожидается поставка учебников по предмету обществознания для 9 и 10 классов. Как показали результаты исследования, 58% участников опроса заявили, что считают арбуз лучшим летним лакомством. Многие признались, что каждый год с нетерпением ждут конца лета, чтобы вдоволь насладиться этой ягодой. В свою очередь, 40% опрошенных заявили, что больше любят дыни. Некоторые участники исследования отметили, что в последние годы арбузы, по их мнению, чаще оказываются недостаточно сладкими, тогда как дыни реже разочаровывают. Оставшиеся 2% выбрали вариант другое. Эти респонденты признали, что не готовы выбирать между двумя летними лакомствами. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Пока засыпает Зурбаган, просыпаются, видимо, все те, кто только что покинул рабочие места, и жизнь внезапно заиграла, так сказать, новыми красками. Впрочем, это лишь безобидная ирония, ну а правда в том, что рабочий день действительно подходит к концу, как и очередная неделя. До пятницы-то всего ничего, ну а там и выходные. В общем, вы и так все знаете. А вот про наши дальнейшие планы вряд ли, поэтому рассказываю. Впереди прекрасный композиции от Ингрид и Стинга на Ретро-ФМ 18:19 в Москве.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе подробно расскажу о британском исполнителе и композиторе Крисе Ри, как складывалась карьера музыканта и кто такой Бенни Сантини. Узнаете в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове-на-Дону плюс 36 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 37 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
5: Жека.
7: С ней вино.
5: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёжки еще будут поверить.
5: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
5: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
11: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
12: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
13: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успейте! За легендой. 8 800 222 07 70.
15: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
16: Окошкина.
17: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
1: Шоу «Дорогие гости»
17: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
17: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
17: Ретро-ФМ.

0: лучшая демонстрация солнечного лета. Вот здесь у нас прямо за окном столичный регион загорает как положено. Надеюсь, что и в ваших отношениях с небесной канцелярией все, так сказать, в порядке. И настроение от этого только улучшается. 18:35 показывают часы в нашей студии. Из музыки далее «Ласковый май» и Рой Орбисон через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове-на-Дону +36 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха +37 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: Вечеринка «Ретро-ФМ».
10: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
10: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Суперхит от команды Erasure Always. Всегда, да, друзья, именно так, всегда остаемся настроены на позитив, а, соответственно, на лучшую музыку, что звучит в нашем эфире круглосуточно. Я, Руслан Романов, свою миссию на сегодня завершаю. Всем желаю отличного вечера и удачи. В 19.00 встречайте Тимура Соколова на Ретро-ФМ. Не переключайтесь, оставайтесь с нами и до завтра.
1: Реклама.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40». 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

там цветы. Я спел тогда еще, я думал это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть в общем...

0: 7 вечера в российской столице. Далее на Retro FM Роберт Майлз, Вики Повери и веселые ребята. Но прежде новости. В студии Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. Депутаты предложили обязать страховые компании предоставлять автовладельцам сертификаты и сведения об установленных запчастях при ремонте по ОСАГО. В обращении к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной парламентарии отметили, что действующие правила не гарантируют передачу данных о фактически использованных деталях, включая наименование изготовителей артикул. Инициатива предусматривает, что станция техобслуживания должна подтверждать использование новой детали, если установка бывшего употребления не согласована с потерпевшим. Объем привлеченных инвестиций на Дальнем Востоке достиг 6,5 триллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев на встрече с президентом Владимиром Путиным, отметив, что задача по достижению 12 триллионов рублей к 2030 году выполняется с опережением графика. Начата подготовка к 11-му Восточному экономическому форуму, на котором в 2025 году подписано свыше 300 соглашений с участием 75 стран. А на 2026 год запланировано 380 соглашений. Динамика развития Дальнего Востока превышает среднероссийские показатели. Советник президента Елена Ямпольская предложила оптимизировать перечень олимпиад, дающих преференции при поступлении в вузы. Было отмечено, что трудности с зачислением возникают в основном в топовых федеральных вузах с большим конкурсом. Было подчеркнуто, что нужна необходимость полной прозрачности олимпиад и уверенности в том, что все талантливые дети с высокими баллами ЕГЭ или победами в олимпиадах имеют возможность учиться в России. В июле на российском авторынке доля моделей глобальных брендов, без учета отечественных, китайских и белорусских марок, вернулась к рекордным 15% от всех продаж новых легковушек. Объем составил 18,3 тысячи штук из 122 тысяч. В автостате отметили, что рекордная доля в 15,9% была зафиксирована в феврале, затем снижалась до 12-14%, а июльский рост вновь переломил тренд. За аналогичный период прошлого года на долю глобальных брендов приходилось только 6,5% рынка. И врачи рассказали о скрытых опасностях мороженого и правилах его безопасного употребления в жару. Резкий перепад температур между горячим воздухом и ледяным десертом приводит к микротрещинам на эмали зубов, а холодный пломбир вызывает спазм сосудов глотки и может спровоцировать ангину. Специалисты рекомендуют давать мороженому потаять, есть медленно маленькими порциями и выбирать классический пломбир или варианты без сахара. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 81 рубль и 40 копеек, евро 94 рубля и 6 копеек. Это все новости. Далее на Ретро FM с вами Тимур Скалов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Эти шведы знали о жизни больше, чем все современные коучи вместе взятые. Абба на Retro FM, The Winners Takes It All. Надеюсь, что и вы победили сегодня все свои дела и получили достойную награду за свои тяжелые труды. Рабочий день окончен, друзья. Я вас поздравляю. Мы вместе с гордо поднятой головой отправляемся. Что делать? Правильно. Отдыхать и наслаждаться этим прекрасным летним вечером. Я, Тимур Соколов, планирую это делать вместе с вами. И уверен, что это будет незабываемо. Blue System и Тото Кутуни у нас впереди. Всем еще раз пламенный привет.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 37 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
7: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325 619 600 156 873.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральной ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
13: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
14: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
15: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
16: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Is too big. Творчество Дитра Болина в проекте Blue System безусловно прекрасно, и говорить о нем можно очень долго. Но в ближайшую субботу, друзья, в программе You разговор будет о не менее легендарном исполнителе, известном всем нам как Крис Ри. Не пропустите программу You в эту субботу в 13:00 по Москве. Будет, как всегда, интересно.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 37 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: только ты». Пожалуй, именно эти слова мечтает услышать каждый из нас, особенно в такой летний, приятный, уютный вечер. Пусть эти слова обязательно каждый из вас сегодня услышит. Ну а что мы будем слушать в плане музыки в ближайшем будущем? Ответ на этот вопрос не заставит себя долго ждать. Биджис и Алексей Глызин в финале часа на Ретро-ФМ. 19:50 уже в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Далее только вы, только я и только музыка, которая нас связала до полуночи.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте. 190-200 граммов, 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: 8 вечера в российской столице. Далее на Retro FM Ким Вайлд, Леонид Агутин и Тина Тернер. Но сначала новости в студии Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. РЖД обсуждают с Китаем восстановление пассажирского сообщения между Иркутском и Пекином. В настоящее время между городами России и Китая уже курсирует ряд поездов. Компания намерена расширять маршрутную сеть. В компании также заявили, что РЖД готовы прорабатывать запуск туристического поезда Москва-Пекин при соответствующих решениях китайской стороны. Депутаты Госдумы предложили ввести обязательную предупреждающую маркировку для продуктов с высоким содержанием добавленных сахаров. Предложено размещать на упаковке надпись о рисках ожирения и кариеса с указанием фактического количества сахара. Авторы инициативы считают, что такая мера сделает информацию заметной до покупки и может подтолкнуть производителей пересматривать рецептуры. Рефинансирование кредитов наличными экономит россиянам четверть ежемесячного платежа. Такими данными поделились ВТБ. Всего за полгода клиенты банка оформили займов почти на 10 миллиардов рублей. По статистике, 85% потребителей рефинансируют один кредит, 12% объединяют два займа, а 3% — три и более. Основной объем приходится на потребительские кредиты. После рефинансирования ставки для них в среднем снижаются на 16 процентных пунктов. Сейчас программа рефинансирования ВТБ позволяет объединить до 6 кредитов, оформленных в других банках. Исследование показало, что 40% зумеров при поиске работы выбирают место, где можно проработать от 3 до 5 лет. Это говорит о росте спроса на стабильность зумеров. При этом 72% респондентов считают, что стажировка должна длиться не более 3 месяцев, а ее оплата составлять в среднем 25-35 тысяч рублей. Молодые специалисты ценят онлайн-курсы, работу с наставником и очные мероприятия. И ученые с помощью новых технологий создали двух собак породы бигль, которые не производят основной белок, вызывающий аллергию у людей. Исследователи отключили соответствующий ген в клетках кожи, после чего родились два здоровых щенка, в слюне и шерсти которых аллерген не обнаружен. Однако полностью гипоаллергенными их назвать пока что нельзя, так как отключен лишь основной, но не единственный аллерген. Однако это уже является большим прогрессом. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 81 рубль и 40 копеек. Евро на отметке 94 рубля и 6 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Светка Соколова. Единственная девушка на планете Земля, юбилей которой пела и поет вся страна. Да чего там страна, весь мир. И все это благодаря группе «Веселые ребята». О любви и романтике далее. Команда «Roxette» «It must have been love» здесь через пару минут. 20:19 уже в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Вы слушаете «Ретро-ФМ». Всем привет.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
4: Окошкина.
5: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
7: Праздники любят, когда дарят подарки. В честь 70-летия Дня строителя «Югстройинвест» запускает праздничную акцию. С 3 по 9 августа при покупке квартиры в любом жилом комплексе «Югстройинвест» в Ростове-на-Дону вы получите сертификат в ХОФ на 100 тысяч рублей. Подробности по номеру +19 19 00 и в отделах продаж. Количество подарков ограничено.
8: Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Первым 60 покупателям квартир в Ростове-на-Дону при заключении ДДУ поставление средств на эскроу-счет и оплаты юрслуг. Акция с 3 по 9 августа 2026 года.
9: Вечеринка ретро-ФМ.
10: Ровно в 21:00.
11: Лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе.
13: Вечеринка ретро-ФМ.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Аши Бэнкс, она заводит, поет Рики Мартин. Ну, а нас с вами заводит мысль о предстоящей вечеринке Ретро-ФМ, которая стартует, как всегда, в 21 час. И, будьте уверены, подарит вам прекрасный танцевальный вечер. Через полчаса все начнется. Ну, а пока разомнемся под очень подходящий для этого дела трек. In the Heat of the Disco Night от девчонки из группы Арабески. Совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 37 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
8: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт «Басты» твой.
7: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
9: Категория 18+.
10: Суставы лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
12: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
11: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
12: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
11: «Дорогие гости».
12: Воскресенье, час дня.
11: Подробности на retrofm.ru.

0: Вот этим и займемся, друзья. Будем делать байла-байла. То есть танцевать. Именно так переводится название этой песни. И танцевать мы будем до завершения сегодняшнего дня. С 21 часа и до полуночи у нас проходит вечеринка Ретро FM. Так что присоединяйтесь, и будет вам счастье. Кстати, о счастье в финале этого часа споет ансамбль «Здравствуй, песня».
1: Реклама.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. We'll be right back.

0: Спорим, что впереди нас ждет отличный вечер. Да тут даже спорить не надо, и так все понятно. Настоящий полет сквозь время подарила нам группа «Мечтать». И уверен, этот суперхит из 90-х добавил вашему настроению нужный заряд бодрости, которого хватит на ближайшие 2,5 часа. Вечеринка «Ретро-ФМ» продолжается. Впереди «Шура» и «Шер». Классно, кстати, звучит «Шура» и «Шер». Тимур Соколов за пультом, я вас приветствую. Ну и танцуем дальше.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе подробно расскажу о британском исполнителе и композиторе Крисе Ри, как складывалась карьера музыканта и кто такой Бенни Сантини. Узнаете в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

0: Уверен, найдутся те, кто захочет сказать: не свисти, денег не будет. Но поскольку мы с вами люди не суеверные, то просто наслаждаемся этим классным суперхитом под названием «I'm in love» от Джона Девистера. Джон Свистун, кстати, в переводе. Ну и продолжаем зажигать на вечеринке RetroFM «Арабески», «Ace of Base» и «Иванушки». Через пару минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 37 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Да уж, эти ребята и девчата точно знают, как спасти любой танцпол от скуки и вернуть нас в эпоху ярких красок. Зарядились мультяшным супергеройским позитивом от группы Aqua и суперхита Cartoon Heroes. Ну и продолжаем танцевать до финала часа в режиме нон-стоп. Услышим Сабрину и греческую группу Antique. Это вечеринка Retro FM. Зажигаем дальше.

0: Okay, so you got a car. That don't impress me much.
1: That don't impress me much. Шаная Твейн, канадская певица, которая в свои 60 лет выглядит на 25. Ну ладно, на 35. И это правда, а все потому, что на завтрак ест овсянку, а в конце дня танцует на вечеринке Retro FM. Так что берите пример и худейте вместе с нами. Далее в нашем живом миксе группа «Комбинация» и Ким Эпплби. 22:20 в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Танцуем дальше.

0: Это Ким Эпплби дает нам шикарный совет на весь вечер, а лучше на всю жизнь. Don't worry, и все будет отлично. Не переживать по пустякам и не думать слишком много, а то так можно и с ума сойти. Отдыхаем, наслаждаемся и танцуем на вечеринке Retro FM, тем более, что впереди целое созвездие легенд нас ожидает. Бананарама, Том Джон, Чингис Хан и Жанна Фриске уже скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 37 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

I want you back. Слова, которые мы скажем через час примерно, когда вечеринка Retro FM будет завершаться. Но пока эта фраза не актуальна, так что забудем про нее и будем зажигать дальше под живой уникальный микс танцевальных хитов. Здесь, на Retro FM. Впереди Ракса, это Татьяна Овсиенко, 22.50 столицы. Всем танцы!

Ни слез, ни дождя нам не надо, а вот лето и танцев подавайте в огромном количестве. Лету и танцам мы рады всегда. И Татьяне Булановой тоже. А еще будем рады Сергею Минаеву и итальянской певице Ингрид, чей суперхит «Toys for Two» появится здесь через пару минут.

История про пиратов, прекрасную принцессу и безумные танцы. В общем, все, как мы любим. Майо-майо, Аква засветилась на вечеринке Ретро-ФМ. Ну, а уже через пару минут освещать своим ярким светом, подобно диско-шару на танцполе, будут Сиси Кейч и Хай-Фай, ну и Пэт Шоп Бойз еще появится.

С удовольствием сказал бы вам за мной, друзья, если бы не пришлось уходить. Вечеринка Retro FM на сегодня. Все. Но это не повод для печали, потому что завтра пятница, а значит, завтра будет еще лучше. Тимур Соколов был с вами. На дорожку поставлю вам еще пару треков от Танита Тикарама и Ромы Жукова. Финале этого часа. Ну а далее здесь встречайте Илью Глебова. Ему и вам нескучной ночи. Пока!

0: 00:00 в Москве. Дальше на Ретро ФМ Игорь Саруханов, Юритмикс, Юрий Никулин. Я вас приветствую. Здравствуйте. Ретро
1: ФМ. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили, и при этом

косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

Сучки да задоринки. Знаменитая песня группы Смоки. Крис Норман тут жалуется на всякое разное. Ну вот пусть пятница сегодняшняя пройдет прям без сучка и без задоринки. Под музыку Ретро-ФМ Ирина Аллегрова, Bad Boys Blue, Юрий Шатунов. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

деяние, прямо скажем, не подпадает ни под уголовный кодекс, ни под административные какие-то нарушения, но так себе нарваться можно точно. Дальше на RFM «Земляне», Сиси Кэтч и Стинг, Род Стюарт, Брайан Адамс, трио через 3 минуты. 0:35 в Москве.

0: Группа «Земляне» записала эту песню в 80-м году, затем все в телеэфире на центральном телевидении увидели ее в 81-м, а в 82-м песню выпустили на гибкой такой голубенькой пластиночке в журнале «Кругозор». Ну, конечно, у меня этот журнал «Кругозор» был, и заездили, чего уж там говорить. Дальше на «Ретро-ФМ» Лайн Росс, Джо Дассен, через пару минут, 0.50 в Москве.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: Если с другом вышел в путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, с друзьями много. Примерно про это группа Queen. Ну и, собственно, как в пятницу, про это четко вспомнить и обозначить, так сказать, размах совместного времяпрепровождения. Под музыку Ретро-ФМ, естественно. Арабески, дубы и колдуны. И через пару минут, 1:20 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.

It's all right. Готовь, Сани, летом, вечер пятницы, прям вот с предыдущей ночи. Арабески нам как-то намекают, что в пятницу уже наступило, и самое время начать уже как так придумывать, что будет ближе к вечеру. Ну а буквально через 3 минуты у нас будут Лявуш, Дмитрий Маликов на Ретро-ФМ.

любимый лавр — это Ля Буш и «Абсолютный взрыв» середины 90-х. Ну и, собственно говоря, сегодня 7 августа, и на календаре вроде бы как день холостяка, так что можно устроить взрыв по этому поводу. Всех причастных поздравляю. Дальше Сизи Кейдж, веселые ребята, через пару минут на Ретро-ФМ.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: За тебя, за то, как ты умеешь быть красивой, за то, как ты умеешь быть моей, за твои нежные, притворные слова, Джо Дассен и песня-тост. Поэтому, если вдруг под рукой бокал с апельсиновым соком, пожалуйста, пригубим. 2.18 в столице. Дальше на Red FM Madonna, Лайн Ричи и мелодия из служебного романа. Меня зовут Илья Глебов. Атва.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: На гостиницах. Ваше дело труба.
1: Пусть войдет.
0: Входите.
1: Вы утверждали, что я черствая.
2: Почему мягкая?
1: Бесчеловечная.
2: Человечная.
1: Бессердечная.
2: Сердечная.
1: Сухая.
2: Мокрая.

брюки клёш и хайр до плеч. Вот, собственно говоря, и вся история, весь портрет главного альфа на танцевальных площадках в тот самый момент. Ну, когда клён вот этот вот шумел. Дальше группа Кино, Bad Boys Blue и Cher на Retro FM через пару минут.

группа «Кино» и «Место для шага вперед». Ну, собственно говоря, у нас целая пятница для шага вперед. Да, нескольких шагов для, может быть, пробежки какой-нибудь вперед. Все в наших, так сказать, ногах. Двигаемся под музыку Red FM. Через пару минут группа «Берлин» и «Джеймс Браун». Меня зовут Илья Глебов. 2:49 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!